0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Ilise mä viuk nanok media kut internet tarsutit du kanal rahoit si bare sådan noget sæsutit. Og det er med 1500 kroner sin nida du si bare ud af sag. Er du på dagen nok TV kanalet kan og med slet ikke sut begynder det. I malone internet tipsu kusuzá sorter du kasse man rit. Bas rannau du kut nanok media at det vi juk to at han ikke en elme mod. Si en af slutit i malone nanok media nekhet kiel ikut bas rannau.
0: Nanok FM.